0: на Retro FM Boney M, который в этом году отмечает 50-летний юбилей своего дебютного альбома. В далеком 76-м году они его представили, выпустили. Отмечают как? Работая, Boney M объезжает города и села с концертами. На прошлой неделе были и в столице. Следующий визит вроде как запланирован на лето будущего года. Сейчас в Москве 3 часа 20 минут. Скоро на Retro FM услышим Пэтти Райан и студию.
1: Реклама. Целый месяц, трижды в день. Игра «Легкие деньги». На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Слушайте внимательно эфир. Дозвонитесь и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням 11.35, 13.35 и 16.35. Игра «Легкие деньги». С 5 по 30 октября. Подробности на сайте retrofm.ru. 12+. Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

Что нам еще остается делать? Надеемся и ждем. Заодно ждем скорого музыкального появления Патрисии Касс, ребят из Лос Дель Рио на Ретро-ФМ, которые обещают, гарантируют нам Макарену. Все же, наверное, помнят, как двигаться. Готовимся. В столице 3 часа 35 минут. Всем отличной субботы, отличного отдыха.

Обойдемся без дельта. Плана нам как бы достаточно в плане праздничных событий. Все как обычно, даже если они не чувствуются, не значит, что их нет. Сегодня, 3 октября, к примеру, Международный день бездорожья и Всемирный день грибника. Чувствуется какая-то связь. Если не в магазинах, то в лесах, в принципе, можно еще найти. Еще обитают осенние опята, поздние маслята, рыжики, грузди. Делаю вид, что разбираюсь прям в столице 3 часа 49 минут. На Ретро-ФМ скоро услышим Bad Boys, бля.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Наша с ней основная задача — не застуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

года плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Если это осенью, во многих наших регионах все по осенней, что ли, дождливой классике соответствует осенней погоде, то вот грядущая зима, по словам синоптиков, будет аномально теплой и влажной. Поставили в известность, и все, никаких рекомендаций нет. Столица 4 часа 19 минут, на Ретро-ФМ скоро как минимум отметится Юрий Антонов.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Ровно в 21:00. Вечеринка.

Некоторые всю жизнь придерживаются установки, всю жизнь чему-то учиться. Вы смотрели в новостях, что ли, самых заядлых второгодников? Нет, вы смотрели возраст самых пожилых студентов в России. Возраст за 70. Конкретно 74 года есть такие. Что-то вспомнились, как раньше, удивительные моменты были в американских школах. Школьники не выглядели на свои 16, выглядели на все 40. Ну, а в случае таких студентов даже не знаю. Но в любом случае похвально вот это стремление учиться. В столице 4 часа 35 минут. На Ретро FM скоро услышим Абу и веселых ребят.

Прекрасная Ace of Base на Retro FM. Золотая эра, пик популярности, ребят, пришелся на 90-е. В программе You сегодня, в эту субботу, героями выпуска станут танцевальные герои 80-х. Как понятно, будет не один в выпуске героя, а несколько, неожиданно. Такой выпуск подготовил Юрий Егорьянов. С 13 до 14 по Москве не прозевайте подробности в эфире Retro FM, на который сейчас нацелились Мадонна и группа Стаса Намина.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Начать выходное утро с какого-нибудь десерта, или, например, добавить кофе джелато-чоколада, добавить шоколадное или просто сливочное мороженое, так, чтобы прям с горкой. Это неплохой вариант. Нравится. Как-то, что ли, балуем себя на выходных больше обычного? И в ближайшие минуты конкретно ждем на Retro FM одни из хитов Сиси Кейч и Мурата Насырова. В столице 5 часов 21 минута.
1: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
2: Реклама.
1: Целый месяц, трижды в день. Игра «Легкие деньги» на Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Слушайте внимательно эфир, дозвонитесь и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням 11.35, 13.35 и 16.35. Игра «Легкие деньги» с 5 по 30 октября. Подробности на сайте retrofm.ru. 12+.
2: Вечеринка Ретро-ФМ.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00.

Ночь на буднях также, все же сильнее выходного дня. Или как это работает? Или так нельзя, не нужно сравнивать. Ну а если серьезно, продолжаем с вами делать все, чтобы ничего не делать. Одним словом, отдыхаем. Отдыхаем вместе. Тред ФМ, это Альбана, Рамина Пауэр и No Doubt на ближайшее. Столица 5 часов 35 минут. Всем доброго утра.

чтобы яблоки не оказались на снегу и в снегу. Как-то давно в детстве родители попросили меня сорвать их на дачном участке. И как-то даже предположить не могли, что я буду трясти для этого яблоню и побью все яблоки на зиму, их не сохранить. Как они узнали об этом, как стали в курсе этих событий, это был не лучший день в моей жизни, признаюсь. В столице 5 часов 50 минут на Retro FM. Скоро услышим Tango in Space от команды Space.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: На РТФМ уже как несколько минут. Эдди Хантингтон. В 90-х он оставил большую музыкальную сцену ради работы учителем начальных классов. Позже долгие годы руководил одной из школ в Англии. И на этом не все. С 2020-го Эдди занимает пост главы департамента образования Совета округа Стоктон. Бывают и такие сюжетные повороты развития событий. Сегодня тут, завтра там. Как говорится, в столице 6 часов 20 минут. На RetroFM скоро услышим Кайли Минок.
1: Реклама. Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... «Батарейка».
2: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
5: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: Кали Мино, как и все ее поклонники, не согласны с выражением «Первый блин». Камон, камон, комон. Ее дебютный сингл, с которым она прям очень хорошо заявила о себе на музыкальных просторах. Прям успех успешный получила. Было дело. В столице 6 часов 35 минут. На Ретро-ФМ скоро отметится Рикардо Фоли и услышим «Рок Острова».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 15 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
4: Реклама.
5: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
6: Начинаем новую жизнь.
5: Илья Муровец. Премьера. В воскресенье в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
8: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
9: Это новый вызов.
8: Диана Арбенина. Иванушки. Любовь Успенская. Моя Мишель. Дора. Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
9: Это новый вызов.
10: По субботам в 17:00. Категория 16+.

точно Дэнсу. И не только наша каждодневная вечеринка Retro FM, но и программа You в эту субботу будет посвящена танцевальным ритмам. Юрий Гурьянов с 13 до 14 по Москве. Можно приглашать нас на дэнс-площадку. Сегодня выпуск будет посвящен не какому-то конкретному артисту, а танцполу 80-х. Подтягивайтесь ко времени. Напомню, с 13 до 14 по столичному времени будет программа You на Retro FM. Сейчас время для хитов Сиси Кейч и Льва Лещенко в столице 6 часов 49 минут.

0: Уже сколько лет, даже десятилетий. Дэдди как был, так и остается кул. Клёвым. Ну, со слов Бонни М точно. Это называется стабильность. Стабильно, только проверенные временем хиты для нас и с нами на Ретро FM. Скоро услышим что-то от Bad Boys Blue, что-то от Иванушка. Не, где-то рядом. В столице 7 часов 20 минут.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости».
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.
1: Целый месяц, трижды в день. Игра «Легкие деньги». На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Слушайте внимательно эфир. Дозвонитесь и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням 11:35, 13:35 и 16:35. Игра «Легкие деньги». С 5 по 30 октября. Подробности на сайте retrofm.ru.
3: 12+. Партнер проекта – строительная компания «СК-10».
4: Да-да. Ты слышала новый хит?
5: Нет.
4: Тогда включаю.
6: «СК-10». Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
7: Заезжай сегодня.
1: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
1: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Тикета Домон, он же билет на Луну, как бы можно будет раздобыть в будущем, он буквально возможен, но есть нюанс. Возможен вместе с Незнайкой. Просто весной этого года были новости, что в Москве стартовали съемки киноадаптации произведений Носова к 1 января 2028 года. Вроде как фильм будет готов, будет премьера Незнайки. Ну, по крайней мере, такие планы имеются. Что ж, до наших музыкальных планов на Ретро FM, то скоро услышим Саваш и Бритни Спирс в столице. 7 часов 35 минут. Всем доброго утра.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 15 градусов.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка. Ретро
3: FM. Реклама.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
5: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
6: Начинаем новую жизнь.
5: Илья Муровец. Премьера. Завтра в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
1: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+. Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Ретро FM.

Цвет настроения, может, и не зеленый, а свет очень даже да. Зеленый свет для моих отправлений в сторону дома и скорого появления на Ретро-ФМ Андрея Мареева. Он точно на подходе. Сразу после Майкла Джексона ровно 8 по Москве. В этом убедитесь. Все, до встречи. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Хорошая версия, кстати, многое объясняет вот относительно того, кто дурак или не по правилам. Леонид Агутин и Томас Невергрин в начале этого часа на Ретро FM задают настроение оптимистичной неизвестности. Меня зовут Андрей Мареев. Рад пожелать вам доброго утра, друзья, и давайте познакомимся с гороскопом.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня это 3 октября, суббота. Обстоятельства то и дело будут напоминать о долге и обязательствах. Овны, в этот день будет проверена ваша внутренняя устойчивость. Тельцы, помните, сказанное в сердцах ранит сильнее, чем кажется, поэтому следите за формулировками. Близнецы, вам будет полезно направить силу в творчество или физическую активность, чтобы снять внутреннее напряжение. Раки, звезды обещают непростой день. Восстановить равновесие вам поможет тишина, вода или простое рутинное занятие. Солнце, воздух и вода помогают не всегда. Львы, обстоятельства дня предложат вам выбрать между своими и чужими интересами. Постарайтесь найти баланс. Девы, будьте внимательны. Сегодня в разговорах легко перейти на резкий тон. Весы, старые привязанности могут напомнить о себе, но не спешите возвращаться в прошлое. Скорпионы, не пытайтесь угодить всем сразу. Расставьте приоритеты и уважайте собственные границы. Стрельцы, возможно, пришло время честно взглянуть в лицо своим страхам, чтобы, наконец, освободиться от них. Козероги, если в отношениях сегодня чувствуется усталость, дайте друг другу больше пространства. Водолеи, резкие нагрузки сегодня ни к чему, а вот спокойный темп и полноценный сон восстановят силы. Рыбы, если чувства будут рваться наружу, выражайте их активно, не держите в себе.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро FM.

0: но зажигать так зажигать. В конце концов, утро уже не сильно-то раннее. Можно позволить себе выглядеть и ощущать себя более взбодренным, чем это принято, допустим, утром буднего дня. Правда же, друзья? Бананарама на Ретро-ФМ. Их версия знаменитой Шизгары в 8 часов и почти 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше мелодия из фильма «Начало». Группа Aerosmith. Их легендарная Crazy. А впереди еще большее количество ваших любимых песен. Еще выпуск новостей. Не забудьте послушать.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе вспоминаем, что звучало на танцполах 80-х. Как это было и при чем тут бисквит, расскажу сегодня в час дня. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
4: Спонсор часа ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
5: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Очень это разухабисто и бодро по утреннему освежающей мелодии из фильма «Начало» на Ретро-ФМ в 8 часов и 30 минут. Итак, 8.30, самое время для новостей. Марат Бекметов расскажет, что в мире происходит. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. Александр Новак заявил об обеспечении АЗС и нефтебаз в субъектах топливом. По словам вице-премьера, ситуация с бензином в стране сейчас управляется буквально в ручном режиме. Так, в ряде регионов зафиксированы локальные дефициты топлива на автозаправочных станциях и нефтебазах. Главной причиной перебоя власти называют логистические нарушения. Новак подчеркнул, что кабинет министров оказывает помощь проблемным регионам, чтобы стабилизировать ситуацию с топливом в кратчайшие сроки. Россия и Беларусь готовят решение об открытии новых пригородных ЖД-маршрутов. Вице-премьер Алексей Аверчук анонсировал запуск поездов между Великими Луками и белорусскими городами Витебск и Полоцк. По словам зампреда правительства, это упростит логистику для жителей Псковской и Смоленской областей. Аверчук добавил, что также сейчас прорабатывается запуск электричек между Брянском и Гомелем. Авиакомпания «Seven» возобновляет прямые регулярные рейсы между Новосибирском и Дубаем. По данным пресс-службы перевозчика, полетная программа стартует 25 октября. Лайнеры будут курсировать между городами 5 раз в неделю по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. В авиакомпании отмечают, что возвращение популярного ближневосточного маршрута в зимнее расписание существенно расширит возможности для трансферных путешествий жителей Сибири. Движение транспорта ограничат в Москве в эти выходные из-за полумарафона «Моя столица». Так, сегодня до 4 часов дня закрыто движение на участках улицы Косыгина. Завтра ограничения затронут Ростовскую, Савинскую, Новодевичью, Лужнецкую, Бережковскую набережные. Кроме того, перекроют участки улиц Косыгина, Лужники, Мичуринского, Вернадского проспекта. Водителям следует заранее выбирать маршруты для движения. Сигналу СОС сегодня исполнилось 120 лет. 3 октября 1906 года в Берлине состоялась международная морская конференция, которая в итоге утвердила новый сигнал бедствия на море – СОС. По коду Морзе на всех языках такой сигнал выглядел одинаково – 3.3.3. Фразы, которые часто связывают с этим сигналом, такие как «спасите наш корабль», «спасите наши души» и «плывите или утонем» появились гораздо позже. В конце выпуска курса валют на выходные ближайший понедельник. Доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля и 32 копейки. На этом у меня пока все. Далее музыка и Андрей Мариев на Ретро-ФМ. Я всем желаю доброго утра и удачного субботнего дня.

0: 8:35 в столице. Самое время, может быть, вспомнить о делах ночных или что еще правдоподобнее о том, что планировал на сегодняшнее утро с вечера. Ну и, конечно же, предпринять какие-то действия и приложить усилия для того, чтобы эти планы осуществить. Успехов вам, друзья, в этом не менее благородном деле, чем и сами планы. Silent Circle на Retro FM. Совсем скоро услышим Pet Shop Boys, Алексея Глызина и легендарных Битлов.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро FM.
3: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 15 градусов.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
1: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Это они пусть отправляются на запад, ну и солнце тоже ему так положено с востока на запад. А вот мы с вами, друзья, отправимся по своим делам выходного дня, каждый с учетом своих пожеланий. Кто-то, может, куда-то поедет, прогулки никто не отменял, если погода позволяет, а кто-то и дома просидит всю субботу, почему бы и нет. Pet Shop Boys на Retro FM 850, скоро Сиси Кетч и Синяя птица.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfa.hub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.

0: Надежды юношей, как известно, питают, ну и всем остальным тоже не лишнее надеяться на лучшее. Юрий Антонов на Ретро-ФМ в 9 часов и 6 минут. Меня зовут Андрей Мореев. Всем желаю доброго утра, друзья.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: И да, еще расскажу об том, что интересного нам готовит этот день с астрологической точки зрения. Итак, сегодня 3 октября, суббота. Обстоятельства то и дело будут напоминать о долге и обязательствах. На то они и обстоятельства. Овны. Этот день проверит вашу внутреннюю устойчивость. Тельцы. Помните, сказанное в сердцах ранит сильнее, чем кажется, поэтому следите за формулировками. Близнецы. Вам будет полезно направить силу в творчество или физическую активность, чтобы снять внутреннее напряжение. Раки. Звезды обещают непростой день. Восстановить равновесие вам поможет тишина, вода или простое рутинное занятие. Львы. Обстоятельства дня предложат вам выбрать между своими и чужими интересами. Постарайтесь найти баланс. Девы. Будьте внимательны. Сегодня в разговорах легко перейти на резкий тон. Весы. Старые привязанности могут напомнить о себе, но не спешите возвращаться в прошлое. Скорпионы, не пытайтесь угодить всем сразу, расставьте приоритеты и уважайте собственные границы. Стрельцы, возможно, пришло время честно взглянуть в лицо своим страхам, чтобы, наконец, освободиться от них. Козероги, если в отношениях сегодня почувствуется усталость, дайте друг другу больше пространства. Водолеи. Резкие нагрузки сегодня ни к чему, а вот спокойный темп и полноценный сон восстановят силы. Рыбы. Если чувства будут рваться наружу, выражайте их активно, не держите в себе.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: И вне зависимости от погоды, летная она или нелетная, друзья, желаю, чтобы ваши планы ничто не нарушало. Дуэт Modern Talking на Retro FM, 9 часов и почти 20 минут. А если уж решили все-таки лететь и все складывается благополучно, пусть ваш полет пройдет от взлета до посадки наивысшего качества. Скоро «Бананарама» и Михаил Шуфутинский.
1: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
2: Реклама.
3: Целый месяц, трижды в день. Игра «Легкие деньги». На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Слушайте внимательно эфир. Дозвонитесь и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням 11.35, 13.35 и 16.35. Игра «Легкие деньги» с 5 по 30 октября. Подробности на сайте retrofm.ru. 12+.
4: Партнер проекта — строительная компания «СК-10».
5: Ты слышала новый хит?
6: Нет?
5: Тогда включаю.
7: «СК-10». Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
3: СК-10 представляет: квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж «Неофита». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Ростов, встречай! Народный артист России Владимир Винокур и его театр пародий приглашают на большой юмористический концерт. 13 октября. Конгресс-холл ДГТУ. 19.00. Билеты на сайте кассир.ру.
11: Возрастное ограничение 6+.
12: О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН. 118-784-718-95-84.
13: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь.
14: ОЭЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
15: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
16: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
17: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

неслышно ступает по крыше в доме своем. Безмятежная спишь ты, снам улыбаясь в рассветном блаженстве.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

где мы с тобой. Знаю, что скоро вдали телефон, голос услышу мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Бодро, весело и в то же время о любви. Поразительно. Бананарама на Ретро FM. Тем временем 9:30, столица, новости, подоспевшие к этому часу, и Марат Бекметов расскажет все обо всем. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. В РЖД сообщили о введении новых правил возврата билетов с 1 декабря. Для поездов дальнего следования сумма сбора составит от 1 до 10% от стоимости. Размер будет определяться в процентном соотношении к тарифу на проезд в зависимости от срока возврата проездного документа. В частности, 1% при возврате за 45 суток и более до отправления поезда, 3% от 30 до 44 суток, 5% от 10 до 29 суток и 10% за 9 и менее суток до отправления поезда. Банкоматы для снятия наличных напрямую со счета цифрового рубля могут появиться в России в следующем году, об этом сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Сейчас для снятия денег с цифрового кошелька нужно зайти в мобильное приложение банка и перевести цифровые деньги на банковский счет, а затем снять наличку в банкомате. Массовое внедрение цифрового рубля, напомню, началось с начала сентября. За первые 3 недели граждане открыли 200 тысяч цифровых кошельков. Сборная России по футболу сыграет сегодня товарищеский матч с командой Намибии. Встреча пройдет на Екатеринбург-арене. Начнется в 6 вечера по Москве. Результат будет учитываться при подсчете рейтинга FIFA. Россияне в нем занимают 36 место, а команда Намибии – 122. Напомню, в минувший вторник в Казани подопечные Валерия Карпина обыграли иранцев со счетом 2-0. Ну а 6 октября в Нижнем Новгороде российские футболисты сыграют со сборной Нигерии. Дожди прогнозируются в столичном регионе на следующей неделе каждый день, но все они будут небольшие. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, облачная с прояснениями погода в Москве области ожидается всю будущую неделю. Что касается температуры воздуха, то по ночам прогнозируется от 3 до 8 градусов тепла, в дневные часы от плюс 11 до плюс 16. Получается однородная погода с небольшими колебаниями температуры, заключила Макарова. Начались активные продажи организованных туров по России на Новый год. Как пишет Интерфакс, в лидерах курорты Черного моря, Москва и Петербург, Золотое кольцо, Ставропольский край, Ростовская область. Хорошо продается также Беларусь. В отдельных самых популярных объектах уже наблюдаются ограничения по некоторым категориям номеров на Новый год. При этом сильно просел спрос на новогодний Крым, а Краснодарский край продается не так активно, как в прошлом году. Ранее сообщалось, что самыми популярными у россиян направлениями для зарубежного новогоднего отдыха стали Вьетнам, Египет, Таиланд и Арабские Эмираты. В конце выпуска курса валют на выходные и понедельник. Доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. На этом пока все. Далее музыка, Андрей Мареев на Ретро FM. С добрым утром!

0: И вот, кстати говоря, про потанцевать, друзья. Сегодня, я напомню тем, кто, может быть, забыл, как и всегда по субботам в 13:00 на Ретро-ФМ выходит программа «Ю», в которой Юрий Гурьянов рассказывает музыкальные истории, ставит для вас как известные хиты, так и не очень известные треки. А при чем здесь потанцевать? А при том, что речь сегодня пойдет о треках, песнях, которые были популярны одно время именно на танцполах. Так что готовьтесь как морально, так и физически. Программа «Ю» сегодня в 13:00.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 15 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
4: Есть мужской вопрос интимного характера, требующие решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 18 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
1: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.
6: RetroFM Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Нам песня «Строить и жить» помогает, и отдыхать тоже. Хотя, собственно говоря, отдых — это неотъемлемая часть жизни. И с песней по жизни вот это полностью про нас. Группа Dire Straits на Retro FM, 9 часов и 50 минут. Скоро к вопросу о наличии песен в нашей жизни услышим Эрве Роя с песней из фильма «Эммануэль» и Евгения Белоусова. Всем желаю доброго утра, друзья. Это Retro FM.
1: Реклама.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.

0: оказания. Необходима консультация специалиста.
1: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам льду, в городе и на трассе.
3: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, Горск.

0: Вот это вот «за мной», «лети», «иди», «езжай», оно, в общем-то, это слово часто очень является началом очень увлекательных приключений. Группа «Русский размер» на Ретро-ФМ, 10 часов и 6 минут в столице, друзья. Давайте уже тоже за мной. Меня зовут Андрей Мареев. Для начала окунемся в глубины астрологии.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: А сегодня это 3 октября, суббота. Обстоятельства то и дело будут напоминать о долге и обязательствах. Вот так. Овны, этот день проверит вашу внутреннюю устойчивость. Тельцы, помните, сказанное в сердцах ранит сильнее, чем кажется, поэтому следите за формулировками. Близнецы, вам будет полезно направить силу в творчество или физическую активность, чтобы снять внутренний накал. Раки, звезды обещают непростой день. Восстановить равновесие вам поможет тишина, вода или простое рутинное занятие. Львы, обстоятельства дня предложат вам выбрать между своими и чужими интересами. Постарайтесь найти баланс. Девы, будьте внимательны. Сегодня в разговорах легко перейти на резкий тон. Весы, старые привязанности могут напомнить о себе, но не спешите возвращаться в прошлое. Скорпионы, не пытайтесь угодить всем сразу. Расставьте приоритеты и уважайте собственные границы. Стрельцы, возможно, пришло время честно взглянуть в лицо своим страхам, чтобы, наконец, освободиться от них. Козероги, если в отношениях сегодня чувствуется усталость, дайте друг другу больше пространства. Водолеи, резкие нагрузки сегодня ни к чему, а вот спокойный темп и полноценный сон восстановят силы. Ну и рыбы. Если чувства будут рваться наружу, выражайте их активно, не держите в себе.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Слушайте, как я люблю эту композицию Криса Ри, особенно инструментальную ее часть, ну, не передать просто, наверное, обычными словами, уж эфирными совершенно точно. 10 часов и 20 минут в столице. Меня зовут Андрей Мареев. От души рад вас поприветствовать, вас, друзья. И пожелать доброго утра, конечно же, а тем, кто только что проснулся, тем, кто только что почтил своим присутствием осознанным этот субботний октябрьский день, вдвойне мои приветствия. Скоро услышим Игоря Иванова, Ингрид и выпуск новостей на Ретро-ФМ.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Алло, Юнусов?
4: Да, здрасте, кто это?
3: Это Максим Ковалевский, не спишь?
4: Нет.
3: Я хотел уточнить, ты придешь ко мне в воскресенье в час дня в шоу-игру «Дорогие гости»?
4: Конечно, с удовольствием.
3: Молодец, красавчик, обожаю тебя и жду в воскресенье в час дня.
4: Хорошо.
3: Друзья, Роман Юнусов, комеди-клабщик, КВНщик, телеведущий, придет ко мне в гости. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
5: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
10: Авторский торт «Эберг» с хрустящим безе и лесным орехом. Покупайте в кондитерских «Золотой колос».
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: а ничего понимать-то и не нужно, когда танцуешь. Нужно просто запоминать последовательность действий и ловить настроение. Собственно говоря, все. Игорь Иванов на Ретро FM. 10.30 в столице и новости, которые надо слушать. Марат Бекметов расскажет, что в мире происходит. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. Астронавт НАСА передаст командование МКС космонавту Роскосмоса. Как передает ТАСС, завтра покидающие станцию члены миссии Крю-12 официально передадут свои обязанности коллегам. В частности, астронавт НАСА Джессика Мейер передаст командование МКС космонавту Роскосмоса Петру Дуброву. Экипаж Крю-12, напомню, работает на станции середины февраля. Помимо Мейер, в состав миссии входит Джек Хэтуэй, София Дено и Андрей Федяев. Они должны будут покинуть МКС на корабле Крю-Дрэгон в ближайший понедельник. В России хотят разрешить охотникам отстрел 100 тысяч медведей за вознаграждение. Также в регионах могут изменить правила охоты из-за участившихся случаев нападения медведей на людей. При этом профильное ведомство предлагает полностью отменить пошлину за разрешение. Вместо этого охотникам планируют выплачивать денежное вознаграждение. Размер выплат за добычу зверя может составить от 15 до 35 тысяч рублей. Количество IT-вакансий в России сократилось почти на треть за год. О резком падении спроса отечественных работодателей на программистов пишет ТАСС. Ранее о проблемах с трудоустройством айтишников сообщали и другие источники. По мнению экспертов, сложности возникли в результате активного внедрения технологий искусственного интеллекта. Самые серьезные проблемы возникли у джуниоров. Специалисты с малым опытом работы оказалось проще заместить искусственным интеллектом. Сборная России по футболу сыграет сегодня товарищеский матч с командой Намибии. Встреча пройдет на Екатеринбург-арене. Начнется в 6 вечера по Москве. Результат будет учитываться при подсчете рейтинга FIFA. Напомню, в минувший вторник в Казани подопечные Валерия Карпина обыграли иранцев со счетом 2-0. А уже 6 октября в Нижнем Новгороде российские футболисты встретятся со сборной Нигерии. Спрос на путешествия в Марокко с начала этого года вырос в 4 раза. Как пишет Интерфакс, это произошло благодаря возобновлению прямого авиасообщения одной из марокканских компаний. В зимнем расписании перевозчик увеличит частоту полетов из Касабланки в Москву до 2 раз в день, а в Петербург до 5 раз в неделю. По итогам года в Российском союзе туриндустрии ждут сохранения положительной динамики туристического потока в Марокко. Конца выпуска. Курсы валют на выходные. Ближайший понедельник. Доллар 83 рубля 48 копеек. Евро 94 рубля и 32 копейки. На этом у меня пока все. Далее музыка и Андрей Мареев на Ретро FM. Я всем желаю доброго утра и прекрасной субботы.

0: И на чем бы вы сейчас, друзья, не ехали, если вы за рулем, самое главное требование – соблюдайте правила дорожного движения и не теряйте внимания. Наблюдайте, следите за дорогой. 10:35 в столице.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 15 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компания. Они партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранник 325 619 656 837.
9: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасонарных современного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрология. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».

trumpet. Mambo number 5.

Ну так-то, конечно, у истинных любителей танцев и зажигательной музыки этих мам не считано. И пятая она, или десятая, это уже только под утро, вернее, в конце, в завершении.

0: В течение танцевальной вечеринки понимаешь, что ноги уже гудят, поэтому не один десяток был танцев. Лубега на Ретро FM, 10 часов почти 50 минут. Скоро услышим группу Status Quo и песню из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».
1: Реклама.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар.
3: Топ покупок месяца.
4: А мода C5. Добавить стиля.
3: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
4: А мода C7 собрать все взгляды.
3: А мода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.

0: Ну что ж, ха-ха так ха-ха, друзья, в том плане, что хорошее настроение никто не отменял, и субботний день невероятно подходит для того, чтобы радоваться жизни. 11 часов и 20 минут в столице, это Donna Summer на Retro FM, и если некоторые любят погорячее, обеспечим. Меня зовут Андрей Мареев, дальше Desireless, Madonna и группа Любэ на Retro FM.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе вспоминаем, что звучало на танцполах 80-х. Как это было и при чем тут бисквит, расскажу сегодня в час дня. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Вечеринка Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Ретро
3: FM. Реклама.
1: Целый месяц, трижды в день. Игра «Легкие деньги» на Ретро FM Ростов-на-Дону. Слушайте внимательно эфир, дозвонитесь и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням 11:35, 13:35 и 16:35. Игра «Легкие деньги» с 5 по 30 октября. Подробности на сайте retrofm.ru. 12+.
4: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Витя Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
5: Без возрастных ограничений.
6: Алло, теща, привет. Как кто?
7: Ростов, встречай! Народный артист России Владимир Винокур и его театр пародий приглашают на большой юмористический концерт. 13 октября. Конгресс-холл ДГТУ, 19:00. Билеты на сайте Кассир.ру. Возрастное ограничение 6+.
8: О, Кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84.
9: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
10: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
11: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
10: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
12: Для лиц старше 16 лет.
13: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Интернет-поток «Ретро FM 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро FM 90-е». 12+.
14: Телефон рекламной службы «Ретро FM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: Ретро FM.

0: Всем, кто в пути, всем, кто собирается в поездку, всем, кто уже приехал, я говорю, молодцы. Так держать, и пусть и поездка, то есть сам процесс передвижения и, конечно же, результат доставит вам удовольствие, друзья, и принесет пользу. А я вот что еще хочу сказать. Может быть, ездили вы не просто так, а в гости? Может быть, вы ждете гостей? Шоу «Игра, дорогие гости» на Ретро-ФМ, как всегда, по воскресеньям в 13:00. Максим Ковалевский встречает знаменитостей и задает им неожиданные, каверзные, смешные вопросы, которые, кстати, присылаете вы, слушатели Ретро-ФМ. И если дорогой гость отвечает неверно, то можно заработать приличную сумму. Согласитесь, это выгодно и интересно. И завтра в шоу «Игру, дорогие гости» придет актер, юморист, комик и телеведущий Роман Юнусов. Так что не пропустите. В 13:00 на Ретро-ФМ скучно не будет.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 15 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
8: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
9: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88 и подмените на Ю. Угроник 325-612-656-837.
10: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
11: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
12: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: «Высотаримстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
14: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.

0: Ну, можно и не приснись, можно и в руках подержать сейчас, пока еще золотая осень вроде как намечается. Поэтому вся красота осенняя должна быть вживую. Николай Караченцев на Ретро-ФМ в 11.50. Дальше Рики и Повери и Бонни М.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.

0: оказания. Необходима консультация специалиста.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
4: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
5: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов, пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
8: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е.
9: 12+.
10: This is the story of my baker.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Москве уже полдень. Давайте проведем эту субботу вместе, весело и с удовольствием. Друзья, это Ретро-ФМ.
1: Афиша на Ретро-ФМ. Все об отдыхе и развлечениях.
2: Добрый день, с вами Марат Бекметов. Начну с кино. В прокат вышла романтическая комедия «Чарли Харпер». Главные герои, молодые влюбленные, переезжают в новый город. Каждый из них стремится найти собственное место в жизни, но только у Харпер есть конкретная цель. Девушка мечтает стать шеф-поваром, в то время как ее парень Чарли вроде бы любит литературу, но никак не может найти применение этому интересу. Однако, несмотря на все препятствия, Харпер и Чарли не устают доказывать, что они созданы друг для друга. В паркинг-галерее парка Заряди открылась ежегодная выставка молодых художников «Выпуск 26». В этот раз посетителям показывают дипломные проекты выпускников более 25 московских вузов, от живописи, графики и скульптуры до анимации, архитектуры, видеоарта и новых медиа. Кроме того, в рамках параллельной программы выставки пройдет маркет молодого искусства, который способствует встрече молодых художников с коллекционерами искусства, экспертами и арт-сообществом. В театре на Трубной премьера. Независимый театр «Вахтанговский практикум» показывает спектакль Аси Князевой «Алиса. Спасение от невзгод» по мотивам сказки Льюиса Кэрролла. Алиса оказывается по ту сторону зеркала, где привычные правила перестают работать, а страхи и тревоги приобретают черты сказочных персонажей. Авторы предлагают взглянуть на взрослую жизнь под другим углом и вспомнить о способности замечать в ней место для игры, радости и маленького праздника. Начало в 7 вечера. На ВДНХ стартует Всемирная неделя космоса с бесплатными экскурсиями и лекциями. Так, например, сегодня в 18:20 в комплексе «Буран» пройдет лекция «Космос и косметика» о влиянии космических технологий на индустрию красоты и косметички на борту на МКС. Ну а в 19:40 здесь же расскажут о необычных объектах на орбите, от научных спутников до аппаратов, появившихся благодаря человеческой фантазии или случайности. В комплексе «Амбер Плаза» проходит фестиваль японской культуры. Он объединяет современную традиционную Японию, аниме, мангу, музыку, моду, видеоигры, боевые искусства, каллиграфию и японскую кухню. Вход по билетам. Ну а три вокзала депо приглашают на закрытие сезона для владельцев ретро и классических американских автомобилей. В течение дня пройдут конкурсы элегантности, врум-врум и другие, а в 6 вечера участники отправятся на автопрогулку по Москве. Вход свободный. На этом пока все. Отдыхайте с удовольствием и слушайте Ретро-ФМ.
1: Афиша на Ретро-ФМ.

0: А у нас свои ковбойские песни. Ковбой нечерноземной полосы, группа «Электроклуб» на Ретро-ФМ. 12 часов 20 минут. Меня зовут Андрей Мореев. Всем-всем-всем желаю доброго дня, друзья. Отличного настроения под любимую музыку. Скоро песни из фильма «Большое космическое путешествие». Рики Мартин и Джо Кокер на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
2: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
4: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Сказочный детектив на 5 канале. Георгий Дронов.
6: Начиная новую жизнь.
5: Илья Муровец. Премьера. Воскресенье в 11:50 на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
8: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Витя Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200 ровно 8190. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
9: Без возрастных ограничений.
10: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: И если нечем заняться перед обедом, ну, пока разогревается, да, или готовится, можно и в слова поиграть, а можно и в верю-не верю. Вот, пожалуйста, прелюдия такая. 12.35, столица, дальше веселые ребята Рафаэла Карра.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, северо-западный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха утром плюс 9 градусов, днем до плюс 15.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости»
3: на Ретро-ФМ.
1: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
3: Автор лучшего вопроса получает деньги.
1: «Дорогие гости».
3: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
3: Реклама.
4: АКБ на все – это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все – это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все – это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранник 325 619 600 156 837.
5: Природная вода. Серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
7: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
8: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
3: Ретро-ФМ.

0: Ну вот уж совершенно точно в ближайший час спать вам, друзья, не захочется, обещаю, потому что через 10 минут здесь на Ретро-ФМ начнется программа «Ю», в которой Юрий Гурьянов будет рассказывать неимоверно интересные музыкальные истории и радовать вас такими же интересными музыкальными треками. И сегодня речь пойдет о том, под что танцевали на танцполах в 80-е. Будьте рядом, разминайте, кстати говоря, коленочки, руки, ноги, прочее. Андрей Мареев, Ретро-ФМ. До встречи завтра.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен.

0: А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
7: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
8: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Тем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. В выгоде нет предела, только в Лимана Про.
9: Реклама ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
10: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
11: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
12: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
13: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 года не является. Объявление действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.

0: оказания необходима консультация специалиста.
1: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
2: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. 12+.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.

0: Москве 13 часов. Начинается любимая программа «Ю». И мне, как всегда, есть о ком сказать.
1: Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на «Ретро-ФМ».
0: Всем привет! Это программа «Ю», где мы вспоминаем лучших артистов, лучшие группы, исполнителей и всех тех, кто так или иначе причастен к созданию любимой музыки. Но сегодня предстоит необычный выпуск, потому что он не будет посвящен какому-то одному человеку или коллективу. Сегодня пробежимся сразу по целой эпохе. Очень много сообщений приходит с просьбой рассказать о разных артистах, и в ближайший час мы с вами попутешествуем по танцевальным 80-м. Воображаем вращающиеся зеркальные шары и, в том числе, кстати, самодельную светотехнику. Ну, вот мое личное воспоминание из детства. Однажды у нас в доме появился как раз такой вот рукотворный нефабричный девайс, такая коробка, в которую встроены раскрашенные разными цветами автомобильные и мотоциклетные фары. На меня, конечно, тогда это чудо техники произвело неизгладимое впечатление. Ну, не знаю, как будто НЛО увидел. Настолько космически это выглядело. Давайте назовем этот выпуск «Танцпол 80-х». Речь о временах, когда музыка была не просто фоном, а появление каждого исполнителя и песни становилось самым настоящим событием. Это треки, которые мы узнавали и узнаем по первым аккордам, по первым словам. Те самые, которые легко переносят нас в мыслях на школьные вечеринки, дискотеки во дворцах культуры, клубах, парках и, в конце концов, просто в комнату с магнитофоном, неважно, кассетным или катушечным, где мы снова и снова перематывали пленку, чтобы послушать любимую песню. Иногда мы даже не знали, как называется группа и исполнитель, нам хватало той танцевальной энергии и эмоций, которые дарила музыка. Но вот сегодня мы обязательно вспомним по именам самых ярких танцевальных представителей 80-х. В этом выпуске будут иностранные артисты, но, само собой, в будущем планирую также пробежаться и по нашим исполнителям того времени. Начать предлагаю с самого настоящего символа эпохи, двоих парней, один из которых продюсер, композитор, самый настоящий генератор хитов, другой — голос, как будто специально созданный для романтических баллад и, конечно, для энергичных танцевальных треков. Ну, их имена вы точно слышали. Дитер Боллен и Томас Андерс, немецкая группа Modern Talking, громко заявила о себе в середине 80-х. You are my heart, you are my soul, you can win if you want, Brother Louie, ну и, конечно, Sherry Sherry Lady. Композиция, которая в 85-м году моментально стала одним из главных хитов дуэта. В ней есть буквально все, за что мы так любим Modern Talking. Цепляющий синтезаторный звук, четкий бит и вокал, который не оставлял равнодушными многих и многих людей.

0: том числе и вот так звучали 80-е. Песня, которая как будто специально создана для того, чтобы подпевать хором. Как и все композиции Modern Talking, Sherry Sherry Lady проста, но гениальна, с романтичным посылом, запоминающейся мелодией и тем самым фирменным звуком 80-х. На всякий случай напомню, что есть отдельный выпуск программы You, посвященный группе Modern Talking. Послушать его, как и все остальные, можно на сайте и в мобильном приложении Retro FM.
1: Программа You с Юрием Гурьяновым на Retro FM.
0: Итак, сегодня вспоминаем не какого-то одного исполнителя, а целый пласт зарубежной музыки, звучавшей на дискотеках в нашей стране в 80-е. Как я уже говорил, мы можем даже не знать или не помнить некоторых имен и названий, но само звучание песен в любом случае зафиксировалось в нашей памяти очень прочно. И нет никакой силы, которая была бы способна стереть или отформатировать эти данные. Следующее, о ком хотелось бы вспомнить, это практически анонимный проект родом из Бельгии, который подарил нам один очень яркий хит. Известно о нем немного. Группа «Бисквит» появилась в 80-м году, когда бельгийский композитор и продюсер по имени Раймонд, нет, не Паулс, а Раймонд Феликс, вдохновился успехом известного коллектива «Атаван», про который мы поговорим отдельно, когда сделаем подборку 70-х. Так вот, Раймонд задумал собственный танцевальный проект и в соавторстве с гитаристом Ронни Сига записал дебютный сингл под названием «Роллер Буги» с синтезированным голосом робота в куплете и женским вокалом в припеве.

В бельгийском чарте композиция смогла добраться до 10 места, и я думаю, что многие еще не понимают, к чему все это идет. Что за проект «Бисквит» и почему мы с вами должны его помнить и знать? Собственно говоря, вот и ответ. Вторым синглом, который выпустили бельгийские музыканты, стала композиция, как мы сейчас иногда говорим, под вполне себе вирусным названием «Зу-зу». Ну, вирусным там стало не только название, но и звучание. В то время как нехитрый текст приглашает нас в зоопарк посмотреть на слона и обезьян, заразительный танцевальный ритм и точная аранжировка делают свое дело. Насколько успешной была песня «Бисквит» в европейских чартах, вопрос спорный. Но для советских слушателей «Зу-зу» стала просто неотъемлемой частью дискотек. Причем официально песня в нашей стране не издавалась. И из-за нехватки информации на многих пиратских сборниках «Зу-зу» подписывали как песню, которую исполняет группа «Атаван». А еще любопытно, что проект «Бисквит» так и не выпустил ни одного полноценного альбома. И сразу после выхода второго трека прекратил свое существование. Что, собственно, не помешало их знаменитому хиту стать частью нашей с вами музыкальной истории. В программе «Ю» группа «Бисквит» и композиция «Зу-зу».

0: то самое легендарное «Зу-Зу» от бельгийского проекта «Бисквит», просуществовавшего буквально пару лет в самом начале 80-х, но при этом успевшего подарить нам танцевальный хит, который невозможно забыть.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: Сегодня у нас особый выпуск программы «Ю». Зовем это все «Танцпол 80-х», и да, сегодня у нас те композиции, которые не спрашивают, умеешь ты танцевать или нет, это абсолютно неважно. Песни в хорошем смысле провоцирующие абсолютно всех. Сегодня вспоминаем легендарные хиты дискотек в нашей стране. Ну и само собой, нам сложно представить танцевальные 80-е без итальянских артистов. Одни из самых ярких звезд того времени, коллектив родом из Генуи, основанный в 67-м году, речь о группе «Рики и Повери». По-нашему, «Богатые и бедные». Их песни звучали из открытых окон, из магнитофонов, на пляжах, на школьных дискотеках и в домах культуры. Записывались и переписывались на кассеты, на бобины, а пластинки, официально выпущенные фирмой «Мелодия», разлетались как горячие пирожки.

Сарапер Кетиамо. Наверное, потому что я люблю тебя. Стремительная, цепляющая композиция 81 года с припевом, который врезается в память буквально с первого раза. Ну и еще одна история от Рики Повери – такая песня-сувенир, которую мы также считаем важной и неотъемлемой частью дискотек. «Made in Italy».

0: Кошери-шери.
1: В 1986 году состоялись первые полноценные гастроли Рики и Повери в Советском Союзе. 44 концерта. Практически 800 тысяч человек тогда побывало на их выступлениях в Москве и Ленинграде. Ну а то, сколько людей танцевали под их песни на дискотеках нашей страны, вряд ли вообще удастся подсчитать. Ну и, конечно, сегодня, вспоминая знаменитые треки танцпола 80-х, я никак не могу обойти стороной чуть ли не народный хит Рики и Повери «Мама Мария». Между прочим, именно эта песня стояла первым треком на той самой легендарной пластинке фирмы «Мелодия».

0: Песня, под которой невозможно не улыбаться. Песня, которой сложно не подпевать. Легендарный танцевальный хит от группы Рики и Повери «Мама Мария». Кстати, об этих знаменитых итальянцах тоже есть выпуск программы «Ю». Естественно, его всегда можно найти в подкастах, на сайте и в мобильном приложении «Ретро FM».
1: С Юрием Гурьяновым на «Ретро FM».
0: Да, и сегодня в программе «Ю» продолжаем вспоминать героев танцполов 80-х. Еще одна группа, песня которой прочно прописались на дискотеках того времени, легенды евродиска «Bad Boys Blue». Их история началась в 84-м году в немецком Кёльне. Продюсеры Тони Хендрик и его жена Карин Ван Харен решили собрать музыкальный проект, который изначально хотели назвать «Bad Guys», потом «Bad Boys», но в итоге остановились на «Bad Boys Blue», в том числе и ради красивой аллитерации. «Bad» значит «крутые», «Blue» — «грустные». Ну, а поскольку официального перевода не существует, это может быть и «грусть крутых парней», и «крутые парни в синем». Ну вот, ко второй версии можно склониться, например, потому что на первых концертах музыканты выходили на сцену в одинаковых синих костюмах. Состав подобрался очень интернациональный. Американец Эндрю Томас, уроженец Ямайки Тревор Тейлор и британец Джон МакКиннерни. Дебютный сингл под названием «Love in My Car» вышел в 84-м году.

L-O-V-E. Такое побуквенное смакование слова «любовь». «Love in my car». Песня неплохо показала себя в европейских чартах. Спустя некоторое время вышел и первый альбом Bad Boys Blue, в составе которого оказались многие знакомые нам композиции, такие как Pretty Young Girl, Kiss You All Over, Baby, People of the Nights, Hot Girls, Bad Boys. Песня, которая и дала название дебютной пластинке. Но главным треком альбома и одновременно его первым номером стала легендарная теперь уже композиция You Are a Woman. Именно с этой работой к трио пришел самый настоящий успех. В нашей стране песню точно обожали не меньше, чем в Европе. Конечно, она моментально стала частым гостем дискотек и, естественно, разошлась огромными тиражами благодаря домашним перезаписям на кассеты. Прямо сейчас в программе You, композиция, ставшая одной из легенд танцпола 80-х, You Are a Woman, группа Bad Boys Blue.

0: Нестареющая танцевальная классика «You are a woman». Группа «Bad Boys Blue». Совсем скоро продолжим вспоминать кумиров танцполов 80-х и обязательно узнаем, кто еще оказался в сегодняшнем плейлисте программы «Ю». Вечеринка
1: «Ретро-ФМ». Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка «Ретро-ФМ».
2: Реклама.
1: Целый месяц, трижды в день. Игра «Легкие деньги» на Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Слушайте внимательно эфир, дозвонитесь и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням 11:35, 13:35 и 16:35. Игра «Легкие деньги» с 5 по 30 октября. Подробности на сайте retrofm.ru. 12+.
3: Партнер проекта – строительная компания «СК-10».
4: Ты слышала новый хит?
5: Нет.
4: Тогда включаю.
6: «СК-10» – время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
7: Заезжай сегодня.
1: «СК-10» представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в «СК-10». Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСЗ «СК-10» номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Сказочный детектив на 5 канале. Георгий Дронов.
10: Начинаем новую жизнь.
9: Илья Муровец. Премьера. Завтра в 11:50 на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
11: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
12: Без возрастных ограничений.
13: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон.
14: Это новый вызов.
15: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
16: Ростов, встречай! Народный артист России Владимир Винокур и его театр пародий приглашают на большой юмористический концерт. 13 октября. Конгресс-холл ДГТУ, 19:00. Билеты на сайте кассир.ру.
17: Возрастное ограничение 6+.
18: О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84.
19: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрыт. Это территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь.
20: ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
21: Нужно провести эндоскопическое исследование. Сделайте это в клинике «Мобильная медицина». Под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия. Без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
22: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
23: Как зажигались звезды,
24: как создавались хиты.
25: Программа
24: с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Напомню, сегодня у нас углубленное погружение в атмосферу танцполов 80-х. Так что продолжаем воображать зеркальные шары под потолком и разноцветную светомузыку. А также объемные прически и прочие атрибуты дискотек того времени. Ну а что касается звука, то здесь полностью полагаемся на плейлист программы «Ю». Сегодня у нас зарубежные танцевальные песни, напомню. Синтезаторные аккорды, энергичный бит с акцентом на басовой бочке, ну и, конечно, эффект реверберации, чтобы инструменты и голоса звучали более объемно. Ну а теперь пришло время вспомнить еще одну звезду танцполов 80-х. Знойная итальянка Сабрина Салерно, ну или просто Сабрина, родилась в Генуе в 68-м году, и ее стремительный путь в шоу-бизнесе начался с покорения подиумов в различных конкурсах красоты. Там же ее заметили боссы телевидения. Между прочим, огромную роль в ее судьбе сыграл небезызвестный соотечественник, в то время медиамагнат Сильвио Берлускони, который, среди прочего, помог запустить и музыкальную карьеру Сабрины. Ее официальный дебют состоялся в 86-м году, когда вышел первый динамичный сингл певицы под названием «Sexy Girl».

Но все это была только прелюдия, потому что в мае 87 года Сабрина записала сингл, который перевернул все. Причем это касается и ее собственной карьеры, которая взлетела вверх, и мощным пополнением на танцполах во многих странах. «Boys, Summertime Love». Три слова припева, которые запомнили миллионы людей. Отдельного внимания, конечно, заслуживает провокационный и откровенный клип к этой песне, снятый у бассейна. Некоторые телеканалы тогда отказывались брать видео в эфир, а другие цензурировали некоторые кадры. В нашей стране, помимо магнитофонных записей, огромной популярностью пользовались постеры Сабрины, которыми многие советские подростки с удовольствием украшали стены своих комнат. А сама горячая итальянка, между прочим, в 2010 году стала украшением международного фестиваля «Легенды ретро-ФМ», где, естественно, прозвучал и этот знаменитый танцевальный хит в программе «Ю» композиция «Boys».

0: неотъемлемая часть танцполов 80-х, суперхит от певицы Сабрины «Boys Summertime Love». Кстати, в 89-м году Сабрина давала концерты в Москве, на которых в общей сложности побывало более 50 тысяч зрителей. Ну а ее короткие джинсовые шорты с рваными краями стали настоящим предметом культа у нас. Получили название «Сабринки». Многие девушки в нашей стране обрезали старые джинсы и с удовольствием добавляли их в свой гардероб. Помимо этого, они копировали легендарную прическу с объемной укладкой и пышным начесом.
1: С Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Сегодня в программе «Ю» прогуливаемся по танцевальным 80-м и вспоминаем исполнителей, подаривших нам самые яркие ритмичные треки. Что звучало на дискотеках в те времена? Вот прямо сейчас будет еще один ответ на этот вопрос. Следующий герой выпуска, между прочим, тоже частые гости международного фестиваля «Легенды Ретро-ФМ» — знаменитая австрийская группа «Joy», коллектив, без которого точно сложно представить танцполы 80-х. Их история началась в небольшом городке Бад Ауссе, где трое школьных друзей — Энди Швайцер, Фредди Яклич и Манфред Темель — в середине 70-х, в 15-летнем возрасте, уже играли в любительских коллективах. Но так получилось, что после школы их пути разошлись практически на 20 лет. Один стал полицейским, другой — учителем немецкого языка, а третий увлекся профессией диджея. Тем не менее, в 84-м году музыка взяла верх, и друзья снова собрались вместе и создали группу «Joy», по-нашему «Радость». Ну и практически тут же обрадовали слушателей своим первым официальным синглом под названием «Lost in Hong Kong» — «Затерянный в Гонконге».

Песня эта не стала суперхитом, но заставила критиков и публику обратить внимание на перспективное трио «Joy». Впереди маячили такие суперхиты, как «Hello», «Valerie», очень полюбившиеся в нашей стране, конечно, «Japanese Girls», покорившая Азию, но сейчас я хочу обратить внимание на песню, которая стала второй официальной работой группы «Joy», и за считанные дни в 1985 году сначала возглавила австрийские чарты, а затем перешагнула многие границы, и, как мы сегодня понимаем, границы, в том числе и временные. Речь идет о песне, которая стала неотъемлемой частью танцпола в 80-е, конечно, и в нашей стране композиции «Touch by Touch». Прикосновение за прикосновением. Прямо сейчас она, естественно, прозвучит в программе «Ю».

0: Австрийская группа Joy и один из самых ярких треков танцпола 80-х — композиция Touch by Touch.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, северо-западный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха утром плюс 9 градусов, днем до плюс 15.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
9: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроне 325 619 600 156 837.
10: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
11: Вы не переживайте, солдаты ребенка не обидит.
10: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
12: Для лиц старше 16 лет.
13: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».

0: Как зажигались звезды. Как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Да, это программа «Ю», и сегодня у нас особенный выпуск, который посвящен не одному артисту, а целой эпохе. Речь о 80-х, причем именно танцевальных 80-х. Артисты, голоса которых тогда звучали на танцполах и продолжают звучать по сей день на вечеринках, в эфире Ретро-ФМ и, конечно, в наших сердечках. Еще одна звезда, без которой сегодняшний плейлист был бы неполным, блистательная Сиси Кетч. Будущая королева диска Каролина Катарина Мюллер родилась 31 июля 1964 года в небольшом голландском городке Ос. Позже ее семья переехала в Германию. Каролина с детства мечтала стать известной певицей. И главным наставником в этом деле стал ее родной отец. Он искренне верил в ее огромный талант и даже создал собственное музыкальное агентство, чтобы помочь любимой дочери пробиться на сцену. Судьбоносный поворот в карьере Каролины случился в 1985 году. Во время яркого выступления в составе женского квартета «Оптимал» ее заметил и впечатлился сам Дитер Боллен, участник мегапопулярного дуэта «Modern Talking», после чего сразу предложил контракт и придумал Каролине тот самый псевдоним «Сиси Кетч», где две буквы «Си» — это инициалы ее имен «Каролина», «Катарина», а слово «Кетч» — поймать, схватить. Просто звучная, цепкая и легко запоминающаяся. Самой первой официальной песней певицы стал сингл «I Can Lose My Heart Tonight», выпущенный летом 85-го года.

Песня «I can lose my heart tonight» от Сиси Кетч неплохо показала себя во многих европейских чартах и стала одной из визитных карточек артистки. Дальше последовали другие диско-шедевры, написанные Дитером Болином специально для Сиси Кетч. Песни «Cause You Are Young», «Strangers by Night», «Heartbreak Hotel» в 86 году доказали, что все движется в правильном направлении. И тогда же вышла еще одна песня, ставшая одним из самых мощных узнаваемых танцевальных треков 80-х — композиция «Heaven and Hell», которая, кстати, прозвучала и на советском телевидении в 87 году в новогоднем выпуске программы «Ритмы планеты». Но, конечно, главным местом, где звучала эта ритмичная диско-история, были те самые танцполы 80-х, о которых мы сегодня вспоминаем в программе «Ю».

песни, которые ее создавали. В следующей истории поучаствовала не только музыка, но и кинематограф. Переносимся в первую половину 80-х, где в 83-м году на экраны советских кинотеатров вышел индийский фильм, ну, само собой, в том числе музыкальный и танцевальный. Фильм «Танцор диско». Сначала, ну то есть в 83-м году, его показали на Международном московском кинофестивале, а в 84-м году картина вышла в широкий прокат. То, что произошло дальше, сложно поддается объяснению. Спишем это просто на магию кино, танца и музыки, ну и плюс немного экзотики, наверное, из жаркой страны. На «Танцора диско» выстраивались гигантские очереди. В общей сложности было продано более 60 миллионов билетов. Фильм стал в один ряд с самыми кассовыми картинами того времени. Индийский актер Митхун Чакраборти мгновенно стал кумиром и секс-символом миллионов зрительниц. И, возвращаясь к музыке, важно отметить, что не последнюю роль сыграла песня. Та самая «Джимми, Джимми, Ача, Ача», или по-нашему «Джимми, Джимми, иди сюда». Композитор Бапи Лахири виртуозно соединил традиционные индийские мотивы с модным западным диско. Исполнила композицию молодая звонкоголосая певица Парвати Хан. Зрители копировали танцы, пытались записывать песню на кассеты прямо в кинотеатрах. В общем, случился грандиозный культурный эффект, и Болливуд окончательно в тот момент застолбил себе место в нашей стране. Ну а музыка из кино перекочевала в том числе и на танцполы. В те годы в нашей стране «Джимми» звучало буквально отовсюду. И взрослые, и дети напевали незамысловатый и легко запоминающийся припев, и все выглядело так, что мелодия просто прописалась в наш ДНК. Кстати, песня эта не совсем оригинальная. На самом деле в ее основе лежит гармония другого известного диско-хита группы «Оттаван» под названием «You're Okay». Давайте сейчас попробую это продемонстрировать. Мы ставим вступление «Джимми», и прямо на нем я изображу группу «Оттаван». Только чур не судите строго. Итак. You're okay, you're smart, you're in. Ну вот такая «Джимми» с примесью «Оттаван» получилась. И тем не менее, у песни из Индии, конечно, свое лицо и свое звучание. Прямо сейчас в программе «Ю» одна из легенд танцполов 80-х, певица Парвати Хан. «Джимми, Джимми, Ача, Ача».

0: «Танцор диско» — фильм, который в 80-е подарил нам эмоции и, конечно, танцевальную музыку. Парвати Хан, Джимми Джимми, Ача Ача.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро FM.
2: Реклама.

0: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-1605. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
2: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
3: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
6: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+. Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+. Ретро-ФМ.

0: Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Конечно, танцевальные 80-е невозможно полностью охватить вот так вот в рамках одного выпуска. При всем желании не вместятся все звезды дискотек того времени, думаю, что мы обязательно как-нибудь к этой теме вернемся. Ну, хотя бы потому, что надо вспомнить и отечественных артистов, песни которых создавали атмосферу на танцполах и, кстати говоря, продолжают это делать до сих пор. Ну а пока группа, без которой 80-е точно выглядели бы осиротевшими. Девчонки, которые становились участницами международного фестиваля легенды Ретро-ФМ. Причем в нашей стране этот коллектив любили гораздо больше, чем у себя на родине, в Германии. Зажигательное трио, появившееся в конце 70-х и ставшее еще более зажигательным, когда к нему присоединилась небезызвестная певица Сандра. Это случилось в 79-м году. И да, это группа «Арабески». Кстати, про певицу Сандру есть отдельный выпуск программы «Ю», который, ну как и все остальные, можно послушать в подкастах на сайте и в мобильном приложении Ретро-ФМ. В 80-м году «Арабески» в обновленном составе выпустили знаменитый альбом под названием «Midnight Dancer». И название этой пластинки подарила та самая песня, которой я сегодня хочу закончить программу «Ю», посвященную самым ярким танцевальным хитам 80-х. «Midnight Dancer» или «Полуночный танцор». Кстати, в нашей стране эта песня стала, пожалуй, одной из самых любимых и заметных у «Арабесок». Ей даже подарили народное название «Штаны Монтана». Сама же композиция, в свою очередь, подарила многим эмоции, которые не теряют яркости с годами и десятилетиями и продолжают звучать в том числе на танцполах и, конечно, в эфире «Ретро-ФМ». Через неделю будет очередной выпуск программы «Ю». В следующую субботу в 13 часов по Москве обязательно расскажу о ком-то, кого мы знаем и любим, о том, чью музыку мы узнаем буквально по первым словам или аккордам. Пожелания по поводу возможных участников в будущем с удовольствием почитаю на всех страницах «Ретро-ФМ» в соцсетях. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем пока!

Ну, как говорится, да будет праздник, потому как фильчита на Ретро FM это и есть самый настоящий праздник любви, добра и счастья, которыми вы на протяжении ближайших 60 минут и будете делиться с теми, с кем пожелаете. Ну, а я с удовольствием все ваши сообщения озвучу. Напоминаю, все свои приветы, поздравления, пожелания вы можете присылать в мессенджер Макс. Под постом «Филичита» оставляйте свои сообщения. Также на сайте retrofm.ru имеется раздел «Филичита». В нем заполняйте специальную форму и отправляйте. Ну и смс принимаем. 5533 номер. Вначале обязательно пишите «Retrofm». А вот, в принципе, все. Как видите, ничего сложного. Меня зовут Тимур Соколов. Я вас приветствую. Я объявляю старт вашей любимой программы.

0: Heaven is a place on Earth. Это Белинда Карлайл. Напоминает нам, что рай на земле у каждого свой, особенно на выходных. Для кого-то это больше времени для отдыха и сна, для кого-то чашка ароматного кофе, уютные осенние прогулки по родному городу, ну а для кого-то это легкое и приятное времяпрепровождение в компании Retro FM и программа «Филичита», которая продолжается. Первая порция ваших посланий прямо сейчас. Хочу поздравить своего любимого тренера Дмитрия из Подольска с днем рождения. Желаю счастья, здоровья, успеха во всем и побольше наград от ребят, тренирующихся у него, от Бельзиной Арины. Послание. Всем привет, это Вика Тетинова. Передаю привет своей семье Тетиновых. Всем желаю удачи, обожаю вашу программу. Спасибо, Вика, мы вас тоже обожаем. Добрый день всем. Поздравьте, пожалуйста, Смирнову Наталью Ивановну с днем рождения, что мы и делаем прямо сейчас. Желаем ей здоровья, удачи, мира, душевного равновесия, любви. Привет Кирюше от Зои. Привет, любимочки Димуле. Желаем ему ярких выходных. «Я тебя люблю», пишет супруга Наталья. «Добрый день, любимое радио. Передайте привет всем моим родным и любимым девчонкам, Кристине, Даше, Соне, Саше и Еве. Пусть всегда светит солнце над головой и не трогают невзгоды. Мама Лариса, Дивногорск». Листья желтые кружатся в эту минуту над головой и в эфире Retro FM.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово.

0: Да, осень и Патрисия Касс – это прям идеальное сочетание. Такое же идеальное, как выходные программы Филичита. Переходим к вашим сообщениям. Всем большой привет из Воронежа. Хочу поздравить всех учителей с их наступающим праздником, Днем Учителя. Особенно учителей школы 77, школы искусств номер 8 и номер 10, семья Целковниковых. Кстати, с наступающим праздником, дорогие учителя. Передаю огромный привет Калининой Наталье из города Орел. Спасибо большое тебе, дорогая, за твою доброту и заботу. Огромное спасибо, что ты меня всегда поддерживаешь и заботишься. Я тебя очень сильно люблю, написала Кристина. Всем доброго дня и отличного настроения. Передайте, пожалуйста, привет Денису и Роме. Пусть уже идут топить баню. Также большой привет сестре Ольге от Евгении. Денис и Рома, вам пламенный привет. Привет из... Привет моему мужу Сереже. Я очень люблю и благодарна ему за поддержку в моих начинаниях. И не только. Написала жена Машуля. Привет, Ретро-ФМ, передаю привет из Перми всем, особенно своему любимому папуле Валерию Александровичу. Выздоравливай скорее, очень ждем тебя в гости. Это послание от Саши. Поздравляю любимую Лорочку с днем рождения, желаю крепкого здоровья и всего самого наилучшего, написал Игорь. И еще одно послание. Передаю привет моему любимому мужчине Олегу Юрьевичу. Хорошего настроения. Встретимся в бане. Подпись Лариса. Ну, тут без комментариев. В этом сообщении прекрасно абсолютно все.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: шагаем вперед вместе с вашими сообщениями в программе «Филичита». Добрый день, огромный привет моим любимым мамочке и папочке. Спрашиваешь у меня пожилого человека здоровья, счастья и благополучия. Очень люблю, написала Нелли из города Ижевска. Далее, хочу поздравить педагогический коллектив учителей и воспитателей школы 1228 города Москвы или Фортово. С днем учителя, пусть работа будет в радость и крепким здоровьем. Слопенкова Наталья подписалась. Присоединяюсь к этим посланиям. А вернемся к вашим сообщениям через несколько минут. Филичита продолжается, далеко не уходите.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Алло, Юнусов?
4: Да, здрасте, кто это?
3: Это Максим Ковалевский, не спишь?
4: Нет.
3: Я хотел уточнить, ты придешь ко мне в воскресенье в час дня в шоу-игру «Дорогие гости»?
4: Конечно, с удовольствием.
3: Молодец, красавчик, обожаю тебя и жду в воскресенье в час дня.
4: Хорошо.
3: Друзья, Роман Юнусов, комедий-клабщик, КВНщик, телеведущий, придет ко мне в гости. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
5: Утреннее шоу.
6: Первая смена.
5: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
6: Первая смена.
2: Реклама.
7: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: Святый символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
9: Без возрастных ограничений.
10: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
11: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
12: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
11: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
13: Для лиц старше 16 лет.
14: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье. На вкус. В кондитерских «Золотой колос».
16: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Как видим, лейтбэк пели про солнечный вайб еще до того, когда это слово стало мейнстримом. Немного летнего регги в разгар золотой осени, я думаю, не помешает, а даже наоборот, станет отличным украшением программы «Филичита», которая продолжается. Перехожу к вашим сообщениям. СМСки на номер 5533, вот что вы нам прислали. Передаю огромный привет для Юлечки из Тольятти. Я люблю тебя очень сильно, написал Александр из Красноярска. Привет, Ретро-ФМ. Хочу поздравить свою любимую будущую жену Диану с прошедшим днем рождения. Пусть все будет, как сама этого захочет. Будь такой же прекрасный, неповторимый. Сообщение прислал Алешенька. Именно так он подписался. Доченька наша, Ралиночка, просто хотим тебе пожелать сегодня хорошего дня и отличного настроения. Мы тебя любим, твои мама и папа. Ретро-ФМ в моем лице присоединяются. Дорогой Димочка, поздравляю с долгожданными выходными. Пусть новые впечатления будут яркими. Я тебя люблю, Сашулька. Нашему папе, любимому мужу, Евгению Косарокову, желаем отличных выходных. Хотя он в работе по нашей любимой даче, наш любимый папа и супруг. Твои дети Данюсик, Ясечка и Артемка с Аленушкой. Далее, передаю привет в прекрасный город Кострома. Отличного всем настроения, сегодня прекрасная погода, хороших выходных. Желаю всем нам Алена, Алена взаимно. Поздравляю маму Преснакову Ирину с днем рождения. Также сына Кулагина Кирилла с вчерашним днем рождения. Любящий отец и сын. Город Егорьевск. Без подписи. К сожалению, не забывайте подписываться. Добрый день, передайте, пожалуйста, привет и слова любви прекрасному человеку Елизарову Сергею. Сережа, я счастлива, когда ты рядом. Написала нам Юля и признается Сергею в любви. Далее передаю привет любимой маме Вале. Потихоньку закрываем дачный сезон, пишет Ксения. Мы программу «Филичита» не закрываем, она продолжается.

0: о планах на вечер каждого холостого мужчины. Ну, может, и не холостого, только что спили нам дубы колдуны. Продолжается Фелечита на Ретро-ФМ. Пора по вашим сообщениям пройтись. Мужу и сыну привет. Они сейчас делают новую будку для собаки. Я вас люблю, написала жена Оля. Молодцы какие ваши муж и сын, Ольга. Дорогая дочка Фрося, вот тебе 14, с днем рождения тебя, ты моя красавица и умница. Желаю смело двигаться по жизни с улыбкой, верных друзей, успехов в любых интересах и делах. Беги фоткаться на паспорт, написала мама Наташа из города Костромы. Продолжим совсем скоро.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
1: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
2: Автор лучшего вопроса получает деньги.
1: «Дорогие гости».
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.
3: АКБ на все – это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все – это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все – это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроним 325 619 656 837.
4: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
5: Начинаем новую жизнь.
4: Илья Муровец. Премьера. В воскресенье в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
7: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
8: Это новый вызов.
7: Диана Арбенина. Иванушки. Любовь Успенская. Моя Мишель. Дора. Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
8: Битва поколений.
7: Это новый вызов.
9: По субботам в 17:00. Категория 16+.
10: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.

0: We'll be together. Вот не представляю себе Retro FM без Сандры. Это, как говорится, наш хедлайнер. И мы с ней will be together очень долго и навсегда. Продолжается Филичита, друзья. Здравствуйте, Retro FM. Прошу поздравить с днем рождения двух прекрасных девушек. Ольгу и Марину с днем рождения. Еще раз давайте скажем с днем рождения. Здоровья и благополучия, творческого вдохновения и побольше времени на любимое хобби, написала Виктория. Здравствуйте. Хочу передать привет моим детям Эвелине, Сабине, Валентине и Геночке. Мы отмечаем закрытие сезона. Всех очень сильно люблю. С любовью, мама Нинель. Ретро FM. Здравствуйте, дорогой любимый Ретро FM. Поздравляю всех, кто причастен к празднику учителя, написала Минзеля. Если я не ошибаюсь, друзья, праздник и день учителя у нас будет отмечаться 5 октября в этом году, в понедельник. Поэтому пока еще только с наступающим. Привет из Тольятти. Слушаем каждый день, пишет наша постоянная слушательница Юлия Гага. Привет вам, Юлия. Привет всему Тольятти. Прекрасный город, я у вас был. Далее. Добрый день, Ретро FM и любимая программа Филичита. Хочу поздравить своего сына Ивана с 15-летием. Желаю ему успеха в учебе, здоровья, верных друзей. А мы, его брат Олег, сестричка Влада и папа и мама, всегда будем рядом и поможем во всем. Любим бесконечно. Будь счастлив, твои мама Татьяна, папа Евгений, брат Олег, сестричка Влада. Ну и я, Тимур Соколов, и вся компания Retro FM. Далее, всем отличных выходных. Привет из Зеленодольска, Республика Татарстан, написал Валерия. И у вас я был. Слушайте, ну прям по городам моей веселой юности пробежались. Татарстану привет, особенно набережным Челна.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

0: Ну, а пока живет любовь, живет и программа «Феличита» на Ретро-ФМ, а значит, я с удовольствием продолжаю зачитывать ваши сообщения. Добрый день, передаю огромный привет любимому Герасимову Андрею Николаевичу. Мы сейчас на даче, наводим порядок под любимую радиоволну. Погода сегодня замечательная, чуть позже будет шашлычок. Желаю всем отличных выходных, Ирина из Москвы. Взаимно. Передаю привет всем из Иннополиса, замечательных выходных, а моему дорогому мужу Дмитрию передайте, пожалуйста... «Жаркие поцелуйчики», — написала Александра. Ну, нет уж, с поцелуйчиками давайте вы уж как-нибудь сами, Саш.
1: Реклама.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС — лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования mts.ru/5G.
4: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги.

0: Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит. Россия. Московская область. Город Мытищи. Осташковское шоссе. Дом 1. АГРН 103-555-16-105». Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

0: оказания необходима консультация специалиста.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера HVLF 7 на сайте hvl.ru. 12+.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
9: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
10: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
11: Интернет-поток «Ретро FM Сан Ремо». Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро FM Сан Ремо». 12+.

The World on Fire. Это ИТЭП. Зажигают программу «Фильчата» на Ретро-ФМ. Последнее сообщение на сегодня, друзья, любимое радио. Добрый день. Поздравляю моего сына Олега, 40-летием. Желаю ему крепкого здоровья, благополучия и карьерного роста. Счастья в семейных отношениях. Мама, жена Лера и дочь Мария. Ну и Ретро-ФМ присоединяется. Сделано, собственно, все, друзья. Фильчата на сегодня завершена. Всем спасибо за участие. Продолжим завтра. Ну а пока едем дальше в новый час. Меня зовут Тимур Соколов. Я с вами до 7 вечера. Всем привет.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Пока обедал сейчас, прочитал интересный факт про Демиса Русоса. Оказывается, в пик популярности, да будет вам известно, вес певца доходил почти до 147 килограммов. Однако позже он смог успешно сбросить больше 40 и даже выпустил книгу о своем похудении. Так что найдите и почитайте, если для вас актуально. Ну а у нас далее актуальна будет фраза «Гулял однажды лунной ночью вечно молодой». Маленький русский. Именно такое сочетание слов получается, если сложить вместе название следующих песен. Forever Young, Alphaville, Little Russian, Мистер Живаго и Лунные ночи, Мурат Насыров и Алена Апина уже скоро.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Ровно в 21:00. Вечеринка. Ретро
2: FM. Реклама.
1: Целый месяц, трижды в день. Игра «Легкие деньги». На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Слушайте внимательный эфир. Дозвонитесь и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням 11:35, 13:35 и 16:35. Игра «Легкие деньги» с 5 по 30 октября. Подробности на сайте retrofm.ru. 12+.
3: Святый символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
4: Без возрастных ограничений.
5: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
6: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
7: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
8: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 18 лет. Заботимся о вас.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
2: Ретро-ФМ.

0: Смотрю сейчас на фото участника шоу «Дорогие гости», который придет завтра в эфир, и понимаю, что песня «Forever Young» про него. Вечно молодой, вечно улыбающийся Роман Юнусов, актер, юморист, комик, телеведущий. Завтра в 13 часов будет проигрывать свои деньги. Ну а вы их будете выигрывать. Подробности читайте на сайте retrofm.ru. Там же оставляйте вопросы для Романа. Ну а сам эфир не пропустите в это воскресенье в 13 часов по Москве.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, северо-западный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха утром плюс 9 градусов, днем до плюс 15.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроне 325 619 656 837.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
7: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
8: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
7: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
9: Для лиц старше 16 лет.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.
10: Ретро-ФМ.

0: Валерий Леонтьев насыпал соли на рану. Напомнил, что не за горами зима, которая, как всегда, в Москве продлится 9 месяцев. Кто-то даже родить успеет за это время. Ну а пока солнечные дни нас радуют, и мы ими в полной мере наслаждаемся под лучшую музыку от Retro FM. 15.50 в столице. В финале часа у нас две легенды. Майкл Джексон и Стиви Вандер. Меня зовут Тимур Соколов. Всем привет. Отдыхаем дальше.
1: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН, 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12.

0: плюс.
1: Интернет-поток RetroFM 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.

0: В наше время в это сложно поверить, но Милен Фармер не ведет соцсетей. Ее вообще нигде нет, я искал, хотел написать ей. Но она, как оказалось, очень скрытная и общается с фанатами только с помощью своего творчества. А оно у нее, как мы слышим, прекрасное. Не менее прекрасными будут песни группы Ялла и команды Якида, Три колодца, Поэтов Африка. Все это здесь через пару минут.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
3: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
4: Святый символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
5: Без возрастных ограничений.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
7: Алло, теща, привет. Как кто?
8: Ростов, встречай! Народный артист России Владимир Винокур и его театр пародий приглашают на большой юмористический концерт. 13 октября. Конгресс-холл ДГТУ, 19:00. Билеты на сайте Кассир.ру. Возрастное ограничение 6+.
9: О, Кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН. 118-784-718-95-84.
10: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
11: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
12: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
11: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
13: Для лиц старше 16 лет.
14: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
15: ИП «Обочараев Рамазан Закирович». ОГРН 304-616-73-23-00-217.
16: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
17: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
18: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
19: Интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо».
20: 12+.
21: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Джо Би, Джо Ба. Это, кстати, не переводится, но в целом песня про настоящую любовь, о которой не понаслышке знают самые популярные цыгане в шоу-бизнесе, известные во всем мире как Gypsy Kings. Далее у нас группа Зодиак. Послушаем инструменталку под названием Rock on the Ice. Рок на льду. Ретро-ФМ через пару минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, северо-западный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха утром плюс 9 градусов, днем до плюс 15.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компания. Плани партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88.
9: ИП Каменюкин ИЮ. Огранник 325 619 600 156 837.
10: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в Батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
3: Ретро-ФМ.

0: Вулеву Дансе – это приглашение потанцевать от группы Ace of Base. Стоит воспринимать абсолютно серьезно. И вообще к танцам мы на Retro FM относимся с большим уважением. Мы уделяем этому прекрасному занятию целых 3 часа нашего эфира. С 21 до полуночи танцуем, зажигаем на вечеринке Retro FM. И вас тоже приглашаем. Вечеринка
1: Retro FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
3: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
8: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техно плюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 13+.
9: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
10: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
11: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Интернет-потоки Retro-FM круглосуточно и без рекламы.
12: Retro-FM 70-е.
1: Retro-FM 80-е.
12: Retro-FM 90-е.
1: Retro-FM Sanremo. И вечеринка Retro-FM.
12: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Retro-FM.
1: 12+.
12: Retro-FM.

0: CA, главный хит группы Village People на Retro FM. Кстати, эта музыкальная работа попала в книгу рекордов Гиннесса благодаря флешмобу, когда более 40 тысяч человек одновременно танцевали под нее на одном из бейсбольных матчей. В общем, вывод, друзья, каждая песня, которая звучит на Retro FM, имеет богатую историю. Однозначно попадает в категорию лучших из лучших. Another Day in Paradise от Фила Коллинза и Московская ночь от Данко. Не исключение, все это услышим через пару минут.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Алло, Юнусов?
4: Да, здрасте, кто это?
3: Это Максим Ковалевский, не спишь?
4: Нет.
3: Я хотел уточнить, ты придешь ко мне в воскресенье в час дня в шоу-игру «Дорогие гости»?
4: Конечно, с удовольствием.
3: Молодец, красавчик, обожаю тебя и жду в воскресенье в час дня.
4: Хорошо.
3: Друзья, Роман Юнусов, комедий-клабщик, КВНщик, телеведущий, придет ко мне в гости. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама.
1: Целый месяц, трижды в день. Игра «Легкие деньги» на Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Слушайте внимательно эфир, дозвонитесь и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням 11:35, 13:35 и 16:35. Игра «Легкие деньги» с 5 по 30 октября. Подробности на сайте retrofm.ru. 12+.
5: Партнер проекта – строительная компания «СК-10».
6: Ты слышала новый хит?
7: Нет.
6: Тогда включаю.
8: «СК-10» – время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
1: «СК-10» представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в «СК-10». Звездочка 3110. Застройщик ОСК-10 номер 9. Подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
11: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет, ежемесячных платежей нет, остаток 1 марта 2028 года.
12: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
13: Высотаремстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаремстрой».
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.
14: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Андрей Миронов, песня министра-администратора из фильма «Обыкновенное чудо». Прекрасного советского фильма, чего, к сожалению, не скажешь о современном российском кинематографе. И следующая новость, тому яркое подтверждение. «Сумерки» 2008 года стал самым кассовым фильмом месяца в России. Картина собрала рекордные 340 миллионов рублей. И это первый случай в истории, когда старый, причем зарубежный фильм, обошел все российские новинки. Вот, собственно, о чем и речь. Вот тебе, как говорится, и шмяк-шмяк-шмяк-шмяк. Вернемся к музыке через пару минут. Впереди Юр Шатунов и Фэнси, а чуть раньше Брайан Адамс.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, северо-западный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха утром плюс 9 градусов, днем до плюс 15.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: АКБ на все – это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все – это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все – это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранит 325 619 600 156 837.
6: Чувствуете тяжесть в ногах? Появились сосудистые звездочки? Не ждите осложнений. Проверьте состояние вен в клинике «Мобильная медицина». Диагностика и лечение варикоза в клинике «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
8: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.

0: скажи мне, кто в детстве, что в будущем взрослые 30-40-летние дяденьки и тетеньки будут кататься на самокатах, я бы очень долго смеялся. Но сейчас не до смеха. Сейчас прям хочется крикнуть «help», как в песне «Beatles», которую мы услышим через пару минут.
1: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: оказания. Необходима консультация специалиста.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца по товару наличия. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
2: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: With a little love, Modern Talking на Retro FM. С большой любовью отношусь к творчеству этого легендарного дуэта, который внес огромный вклад в формирование моего музыкального вкуса, за что этим парням, конечно же, огромное спасибо. Далее на Retro FM Neck и April 65, тоже интересные ребята, в компании которых, я уверен, ваш вечер станет еще уютнее, еще приятнее.
1: Реклама.
2: Big Auto. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Big Auto. Big Auto. Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
4: Авторский торт «Венский» с шоколадом и отборной курагой. Покупайте в кондитерских «Золотой колос».
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: просто набор слов и ничего более. Чепуха, записанная в спешке. Так отозвался об этой песне ее автор Ник Керш. И вот такая чепуха, представляете, стала суперхитом. В общем, бессмыслица, наложенная на музыку. Далее смысл будет чуть больше, чем в этой песне, хотя бы потому, что речь пойдет о завтрашнем участнике шоу «Дорогие гости». Романе Юнусове, актер, юморист, комик, телеведущий, будет отвечать на ваши вопросы. Если он на них не ответит, ну или ответит неправильно, то у вас есть возможность выиграть деньги. Подробности читайте на сайте retrofm.ru. Ну а сам эфир слушайте завтра в 13 по Москве.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, северо-западный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха утром плюс 9 градусов, днем до плюс 15.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-3007. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
10: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.
3: Ретро-ФМ.

0: вчера, 2 октября, у одного из исполнителей этой песни был юбилей. Всемирно известному Стингу исполнилось 75, с чем мы его и поздравляем. И желаем, чтобы его роза в пустыне никогда не завяла. Бонни Тайлер и «Мираж» продолжит эфир от РФМ. Далее здесь Илья Глебов. Ну а я, Тимур Цикалов, прощаюсь. До завтра. Пока.
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
3: Товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 см вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113 110-118-44, Горсовка.
5: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в ней.

0: жизни, утверждающая Глория Гейнер. Неприятность эту мы переживем. Ну, в том смысле, что если, например, вы традиционно домашних пельменей объелись в субботу, ничего, чуть-чуть подвигаться под музыку Ретро-ФМ, и все пройдет. Дальше на Ретро-ФМ Starship, группа Queen и группа Калибри через пару минут. Здравствуйте.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
1: Целый месяц, трижды в день. Игра «Легкие деньги» на Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Слушайте внимательно эфир, дозвонитесь и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням 11:35, 13:35 и 16:35. Игра «Легкие деньги» с 5 по 30 октября. Подробности на сайте retrofm.ru. 12+.
3: Партнер проекта – строительная компания СК-10.
4: Ты слышала новый хит?
5: Нет.
4: Тогда включаю.
6: СК-10. Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
7: Заезжай сегодня.
1: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
10: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 18 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то «Батарейка».
12: Спонсор часа ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
13: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
14: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
2: Ретро-ФМ.

0: Ого-го, Starship, и ничто не помешает нам продолжать делать то, что мы сейчас делаем. Например, мы любим слушать музыку на RetroFM, и ничто не помешает нам прекратить это делать субботним вечером. Зачем, спрашивается? Через пару минут форум, Мэннетворк и Корона. 19:35 в Москве.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, северо-западный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха утром плюс 9 градусов, днем до плюс 15.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечеринка. Ретро-ФМ.
5: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
6: Лучшие танцевальные хиты.
5: В неповторимом миксе.
7: За 4 моря, за 4 солнца.
6: Каждый день
5: ровно в 21:00.
4: Вечеринка. Ретро FM.
8: Реклама.
9: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то «Батарейка».
8: Авторский торт «Эберг» с хрустящим безе и лесным орехом. Покупайте в кондитерских «Золотой колос».
10: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
11: Начиная новую жизнь.
10: Илья Муровец. Премьера. Воскресенье в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: «Ретро-ФМ».

Романтики, получается, нету вовсе. Так мы не согласны. Мы не будем ждать романтики от природы. Создаем романтику всеми подручными средствами. 19:49 в столице. На Ретро-ФМ через пару минут. Барбара Стрейзанд и группа «Смоки».

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1-10 2026 года. 18+.

0: привет! Сегодня дождь и скверно, а мы не виделись, наверное, 100 лет. Ну, примерно об этом же Лайонел Ричи в его суперхите 1983 года. 20:20 в столице. Дальше на Ретро FM. Джош Майкл, веселые ребята, мистер президент. Меня зовут Илья Глебов. Hello!
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро FM.
3: Алло, Юнусов?
4: Да, здрасте, кто это?
3: Это Максим Ковалевский, не спишь?
4: Нет.
3: Я хотел уточнить, ты придешь ко мне в воскресенье в час дня в шоу-игру «Дорогие гости»?
4: Конечно, с удовольствием.
3: Молодец, красавчик, обожаю тебя и жду в воскресенье в час дня.
4: Хорошо.
3: Друзья, Роман Юнусов, комедий-клабщик, КВНщик, телеведущий, придет ко мне в гости. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: «Дорогие гости» на Ретро FM.
5: Утреннее шоу.
6: Первая смена.
5: По будням с 7 до 11 на Ретро FM. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
6: Ретро FM.
2: Реклама.
7: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
8: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
7: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
9: Для лиц старше 16 лет.
10: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
11: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
12: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
13: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
14: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: тот самый первый, то есть дебютный альбом Джорджа Майкла, и он прям целый кладезь каких-то жемчужин. Один из хитов с этого альбома — это 1985 год. «Поцелуй с безумцем». 20:35 в столице, дальше на Ретро-ФМ. Тина Казинс, Бонни Тайлер и Вахтанг Кикабидзе через 3 минуты.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, северо-западный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха утром плюс 9 градусов, днем до плюс 15.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости».
3: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
5: Начинаем новую жизнь.
4: Илья Муровец. Премьера. Завтра в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
6: Внимание! Водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
7: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», пятый сезон. Это новый вызов.
8: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

Тина Казинс нас как будто бы настраивает на что-то. Ну, понятно, на что она нас настраивает. Что у нас через 10 минут начнется? Правильно. Вечеринка Ретро ФМ. Лучшая танцевальная музыка в супермиксе. Аж до полуночи будем плясать, друзья. Так что как-то сосредоточились и танцуем. В смысле, сосредоточились и готовимся к танцам. Вот что. Ну, а буквально через 3 минуты оттуда, куда у них Владимир Высоцкий на Ретро ФМ. 20, 50 в Москве.

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Ох, уже мне дым над водой, прям страшно становится иногда. Ну, потому что это прям не Deep Purple, а прям ремикс на Deep Purple, и поэтому ох-ох-ох. Ну, для нас это самое ох-ох-ох, это значит танцы, танцы, танцы. 21.20 в столице, лучшая танцевальная музыка здесь для вас на субботней вечеринке Ретро ФМ. Меня зовут Илья Глебов, мы с вами вовсю пляшем, чтобы аж дым шел до полуночи.
1: Реклама.
2: Целый месяц, трижды в день. Игра «Легкие деньги». На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Слушайте внимательно эфир, дозвонитесь и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням 11.35, 13.35 и 16.35. Игра «Легкие деньги» с 5 по 30 октября. Подробности на сайте retrofm.ru. 12+.
3: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
4: Это новый вызов.
3: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
4: Это новый вызов.
5: По субботам в 17.00. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ну, это, в общем, общечеловеческая какая-то история, догонять убегающее лето. Вот 3 октября на календаре, а мы все еще гонимся за летом. Ну, и что, нормально нам. 21.35 в столице, мы гонимся за летом и танцуем под любимую танцевальную музыку на вечеринке Ретро FM.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро FM.
3: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, северо-западный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха утром плюс 9 градусов, днем до плюс 15.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

Опасная Наталья Ветлицкая, ну, как обычно. Но главное, что при этом она совершенно танцевальная, Наталья Ветлицкая. И я вам напоминаю, что у нас, ну, например, через пару минут Леонид Агутин, и Pet Shop Boys, и Владимир Пресняков, и лучшая танцевальная музыка.

0: если не сведут с ума римляне и греки, сочинившие тома для библиотеки,
1: если те профессора, что студенты.

Вот товарищ с утра пораньше, в 5 утра просыпается, включает радио и делает зарядку. Ноль осуждения, максимум понимания. Но есть альтернативные все-таки истории. 22:20 в столице и субботняя вечеринка Ретро-ФМ. Вместо утренней зарядки для вас вечеринка Ретро-ФМ. Мы танцуем до полуночи. Меня зовут Илья Глебов. Здрасте.

0: Ох, уж этот Албан. Ну, во-первых, он доктор. Во-вторых, он вроде бы как не лечит, а проповедует. А, в-третьих, вроде бы как хочется под это, под все танцевать. Ну, вот так случается. 22:34 в столице. И у нас с вами субботняя вечеринка Ретро-ФМ. Самые любимые треки танцевальные здесь для вас в Супермиксе. До полуночи.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, северо-западный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха утром плюс 9 градусов, днем до плюс 15.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: количество прочитанных книг не очень-то идет в зачет. Так как-то повелось. Тут главное танцевать, ну, то есть двигать телом. 22.50 в столице, субботняя вечеринка от РФМ, октябрьская, распрекрасная, продолжается. Мы танцуем до полуночи.
1: Реклама. У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама,

0: Но это все Дэйв Стюарт, конечно, кудесник и затейник. Как-то ему вдруг пришло в голову, что, мол, а чё бы нам не написать песню без слов. Взял и написал песню без слов. Для того, чтобы песня зазвучала без слов, он позвал Кэнди Далфер, которая на саксофоне. 23.20 в столице. Для вас вот эта самая супертанцевальная версия. Лиля была здесь, на вечеринке Ретро FM. Мы продолжаем. Через пару минут у нас будет Бананарама и Видео Kids. Много чего будет. Так что танцуем.
1: Реклама.
2: Целый месяц, трижды в день. Игра «Легкие деньги». На Ретро FM Ростов-на-Дону. Слушайте внимательно эфир, дозвонитесь и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням 11.35, 13.35 и 16.35. Игра «Легкие деньги» с 5 по 30 октября. Подробности на сайте retrofm.ru. 12+. Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Умоляю! Умоляю я! Самая умолятельная песня в истории, мне кажется, но при этом как-то вот слушается прям, как будто бы человек не умоляет, а четко настаивает на своем. Давайте будем настаивать на своем и при этом танцевать под любимую танцевальную музыку на субботней вечеринке от RFM 23:35 в Москве. Двигаемся!

0: вот так, таким образом, субботняя вечеринка Red FM продолжается. Через пару минут у нас для вас группа «Браво», и «Ардис», и «Мэйвуд». Все совершенно танцевальное, все будет впереди ровно в полночь. Встречайте, пожалуйста, Дмитрия Майорова. Меня зовут Илья Глебов, я с вами прощаюсь, и вот так, будьте здоровы.
1: Реклама.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

Дона Саммер, может, и не смешит, но кажется, что смеется. Все нам серьезно-несерьезного, ну или лучше будет сказать, нескучного продолжения отдыха в компании Retro FM. Скоро услышим песню из фильма «Большое космическое приключение, путешествие» и один из хитов больших Николая Расторгуева. Они точно в планах. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем салют, столице 20 минут первого.

0: Вроде подходящая история, мелодия для того, чтобы лепить снеговиков. Неожиданно. Высмотрел в новостях, и нет повода им не верить. Высмотрел, что зима уже пришла сразу в несколько регионов России. В Свердловской области местами намело до 15 сантиметров снега. Зима. Не торопись приходить в столицу. В Москве 0 часов 36 практически минут. На Ретро-ФМ скоро услышим Рики Поври и Майкла Джексона.
1: Реклама.
2: Целый месяц, трижды в день. Игра «Легкие деньги». На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Слушайте внимательно эфир, дозвонитесь и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням 11.35, 13.35 и 16.35. Игра «Легкие деньги» с 5 по 30 октября. Подробности на сайте retrofm.ru. 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

На чем бы, куда бы вы ни двигались, вот приятное совпадение или не совпадение, закономерность нам по пути. Столица 0 часов 48 минут на Ретро-ФМ. До финала этого часа еще успеет отметиться Лайонел Ричи.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей с

0: Джо Кокер, может быть, и не специально, но все же поддерживает или даже провоцирует желание стянуть с себя все лишнее. В домашних условиях, разумеется, на улице все же далеко не май месяц. Столица точно. В Москве 1:20. На Ретро FM скоро услышим «Синюю птицу» и «Type», они впереди.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в 1:00.
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье 1:00.
3: Подробности на сайте retrofm.ru.

были мысли предложить Патрисии Касс написать книгу «Мои дела, мои заботы, моя личная жизнь – это лично» и другие примеры отстаивания границ. Оказывается, в ее копилке уже есть одно издание. Единственная автобиографическая книга. Называется «Патрисия Касс. Жизнь, рассказанная ею самой. Тень моего голоса». Ну, будет что ли это читать. В столице час 35 на Retro FM. Скоро услышим Bad Boys Blue и Юрия Антонова.

Кто бы чем ни занимался в выходные, главное, чтобы это приносило удовольствие. Ну, хоть немного, чуть-чуть. Хотя говорят, чуть-чуть не считается, в этом случае иначе. В столице час 49. Продолжаем с вами отдыхать, пока отдыхается. Ждем на Ретро FM до финала этого часа. Сабрина.

0: One Way Ticket, или как пели в советские времена «Синий-синий-ини», «Лев на провода», поющие гитары когда-то давно, но мы все еще помним, вдохновились этой историей. Что ж, до актуального времени, то 2 часа 20 минут в столице. На Retro FM скоро о себе музыкально напомнит Silent Circle и «Неприкасаемый».
1: Retro FM Ростов-на-Дону, 101.2.

0: Не на минутку, тем более на две. Не останавливаемся. Во всероссийский день ходьбы отмечаемый сегодня, 4 октября, особенно. Как обычно, движемся вперед из песни на Ретро FM, песнями Фиби Кейтс и Рики Мартина на ближайшее. В столице 2 часа и практически 35 минут.
1: Реклама.
2: Целый месяц, трижды в день. Игра «Легкие деньги» на Ретро FM Ростов-на-Дону. Слушайте внимательно эфир, дозвонитесь и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням 11.35, 13.35 и 16.35. Игра «Легкие деньги» с 5 по 30 октября. Подробности на сайте retrofm.ru. 12+. Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

возможно, промчат, пройдут те беззаботные с ветерком и по тротуарам времена, когда для управления самокатом не нужны были права. На прошлой неделе когда попадалась новость, что есть такая инициатива с введением подобных и ограничением езды самокатчиков по тротуарам. Все может быть. Ну, определенно точно, Джордж Харрисон и Абба впереди. Это ретро-фм в столице, 2 часа 49 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.